Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок. И чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: свою любовь.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: отбора на военную службу по контракту.
1: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
0: Телефон 8 47 22 32 88 53.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик.

0: Личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

те, не те. И наше первое свидание-то пускай пройдет на высоте, высоте.

0: нет, как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует и мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00.
4: 56-96-00.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: череда победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На волнистых берегах в русском поле город-труженик стоит Божьей волей, отражается в воде куполами, вписан в летописи времен кораблями. Книга жизни твоя не закрыта, в переплете берегов не забыта. Никогда и нигде не уронишь свое доброе имя Воронеж.
2: Воронеж известен с конца 16 столетия как оплот московского государства. Город был призван защищать столицу от набегов крымских татар.
1: Петр I сделал Воронеж колыбелью российского флота. Город расположен на берегу реки Воронеж, недалеко от Дона. В его окрестностях росли вековые дубы и сосны, служившие материалом для строительства судов. Недалеко залегала Липецкая руда, из которой можно было выплавлять пушки для флота и другое оружие.
2: Строительство флота началось зимой 1695 года, а уже к весне следующего года были готовы два больших корабля и несколько мелких судов. Летом строительство флота было окончено, и Петр I совершил на нем два похода против турок. За 15 лет в Воронеже было построено более 200 кораблей, что позволило России одержать ряд побед.
1: В 1930 году в городе были размещены большой и малый аэродромы, полигон для бомбометания и стрельб. В этом же году, 4 августа, в 2 километрах от Воронежа был сброшен первый советский военно-воздушный десант из 12 человек. С тех пор день 2 августа в России празднуется как день рождения воздушно-десантных войск.
2: В первый день Великой Отечественной войны Воронежская область была переведена на военное положение.
1: На предприятиях началось массовое производство военной продукции. Заводы выпускали реактивные минометы «Катюша», самолеты-штурмовики Ил-2, авиационные двигатели, радиостанции, снаряжение для красноармейцев.
2: На протяжении всего 41 года шла плановая мобилизация граждан призывного возраста в армию. Одновременно тысячи воронежцев влились в состав истребительных батальонов и десятки тысяч в состав подразделений народного ополчения, в том числе коммунистического добровольческого полка. Впоследствии этот полк дойдет до Вены и станет первым, получившим звание гвардейский.
1: 22 октября образован городской комитет обороны. К ноябрю большинство крупных производств были вывезены на восток.
2: Десятки тысяч железнодорожников обеспечивали эвакуацию промышленных предприятий и населения, подвоз войск и грузов к Сталинграду, работая при этом в условиях постоянных бомбежек и артобстрелов.
1: Воронеж был одним из трех городов СССР, где 7 ноября 1941 года провели парад для поднятия морального духа армии и мирных жителей. В марше участвовало более 100 тысяч человек.
2: После успешного контрнаступления советских войск под Москвой линия фронта стабилизировалась в 120 километрах западнее города.
1: В конце июня 1942-го вражеская армада, состоящая из 4 немецких дивизий и армии Паулюса, подразделений венгерской, румынской и итальянской армий, должна была опрокинуть советские войска, оборонявшие Воронеж.
2: Со взятием города перед немецким командованием открывался широкий плацдарм для наступления с севера на Сталинград, с юга на Москву, на восточном направлении на Среднюю Волгу. У противника появился бы шанс расколоть Советский фронт.
1: Усилились налеты вражеской авиации. Бомбардировщики успевали за день совершать до 2000 вылетов. В один из выходных дней немецкая авиация целенаправленно разбомбила сад пионеров. Тогда там погибли 300 детей.
2: К 3 июля немецкие войска прорвали оборону на стыке армий Брянского фронта, вышли к реке Дон и создали плацдармы западнее и юго-западнее города.
1: Через три дня танки и мотопехота 4-й немецкой танковой армии прорвались в Воронеж и к исходу 9 июля овладели его правобережной частью.
2: Но уже на следующий день северо-восточная окраина была отбита. В ходе обороны города в июле его защитники остановили противника, отстояли левобережье и на несколько дней задержали прорыв немецкой группы армий к Сталинграду, сорвав план окружения Юго-Западного фронта.
1: Территория Воронежа была разделена на две части – свободную и оккупированную. Ожесточенная борьба шла за каждый квартал, улицу, за каждый дом. Советская левобережная часть города сражалась так отчаянно, что немцы вынуждены были снять целую дивизию из-под Сталинграда и направить ее в Воронеж. Как враг ни старался, но полностью захватить город ему не удалось.
2: Жители города организовали более 150 партизанских отрядов, по 5000 человек в каждом. Фашисты в отместку на их успешные действия устроили на захваченной половине города настоящий террор. Так в песчаном логе расстреляли 450 раненых и больных. Деревья Первомайского сада стали виселицами для воронежцев. Всему населению предписывалось покинуть город.
1: Несмотря на беспримерное мужество и героизм советских солдат и жителей, полностью освободить город долгое время не удавалось. И только 25 января 1943 года, после мощного удара армии под командованием генерала Черняховского, фашисты были выбиты из Воронежа.
3: «25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж! Количество пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 тысяч солдат и офицеров!»
2: 212 дней продолжалась оборона города, дольше, чем оборона Сталинграда. Под Воронежем была уничтожена 320-тысячная группировка немецких, венгерских, румынских и итальянских войск. Для противника потери были очень ощутимы и трудновосполнимы.
1: Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав треть сил противника. Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления немецких войск.
2: Дорогой ценой досталась победа над врагом и освобождение Воронежа. Советские потери составили около 400 тысяч человек. Город почти полностью был разрушен. На месте большинства зданий остались лишь развалины, да и те были заминированы. Не было света, воды, тепла. Парки и сады вырублены.
1: Уже в январе 1943 года воронежцы приступили к восстановлению города. Большую работу проделали минеры, обезвредив более 300 тысяч мин и не разорвавшихся бомб и снарядов.
2: В ноябре 1945-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Воронежа. В конце 40-х годов было завершено восстановление промышленных предприятий, а к середине 50-х – жилых и общественных зданий.
1: Вновь заработали заводы шинной и тяжелых механических прессов. На электросигнале был налажен выпуск телевизоров. Открылись и новые предприятия машиностроения и электронной промышленности.
2: За годы войны погибло более 32 тысяч воронежцев и 46 тысяч ушедших на фронт. Героями Советского Союза стали 13 уроженцев города, трое – полными кавалерами орденов славы.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, захоронений и мемориалов. В их числе братские могилы у памятника славы, мемориальный комплекс с могилой неизвестного солдата и вечным огнем, памятник генералу Черняховскому, мемориал на Чижовском плацдарме. В парке патриотов находится музей-диорама и мемориал, посвященный воронежцам, героям Советского Союза и России.
2: 16 февраля 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Воронежу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 4.

0: разведчики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. Тема сегодняшнего разговора – премия «Мы вместе», и мы продолжаем нашу беседу.
2: Сейчас у нас идет программа обучения участников клуба «Премии мы вместе» в Белгородской области. В рамках обучающей программы мы затрагиваем разные темы. Вот, допустим, буквально вчера был вебинар, посвященный искусственному интеллекту. Mm-hmm. То есть как использовать искусственный интеллект как раз при написании таких заявок, как на премию, как на фонд президентских грантов, как на разные конкурсы. И как это все работает. У нас были темы, затронутые отдельно каждого грантового конкурса. Как получить ресурсы, которых всегда не хватает. Mm-hmm. Вот в рамках обучения эта программа была поддержана нашим грантом Министерства молодежной политики Белгородской области, за что им огромное спасибо. Сейчас готовится к изданию сборник лучших практик участников клуба, и тоже будет отдельная презентация, в которой мы как раз расскажем об участниках и об их проектах. Ну а вообще, конечно, самое ценное – это люди, которые горят своей идеей. У нас есть совет клуба, у нас есть актив клуба, те люди, которые каждый день своими проектами, своей деятельностью делают что-то очень важное, полезное. Многие ребята у нас встречаются с подрастающим поколением, в школах рассказывают о волонтерской деятельности, о помощи военнослужащим. У нас есть замечательные представители в Валуйках. Это волонтеры РЖД, которые тоже делают уникальные проекты по поддержке и деток в социальных учреждениях, и пожилых людей. Высаживают деревья, помогают военнослужащим. У нас есть проект Союза добровольцев, поддержка раненых ребят, да, в госпиталях. У нас есть Ирина Хлынцева, которая как раз стала полуфиналистом. Проект первой помощи для дошкольников. Это очень интересная тема, и вот ей удалось найти тот подход и важность описать, да, того, что воспитывать нужно с дошкольного возраста, когда ребенок еще маленький, и давать ему какие-то базовые понятия оказания первой помощи, основ безопасности. И в нашем регионе это, наверное, особенно актуально, когда и дети в том числе с раннего возраста уже понимают, как себя вести, что делать и чем они могут помочь в случае, если они оказались в какой-то ситуации, где есть рядом пострадавшие.
1: Юля, где взять столько сил для того, чтобы все проекты реализовывать, которые реализовываются? Где взять столько энергии? Как это вообще происходит у вас?
2: Вы знаете, а не надо думать, где их брать. Надо просто брать и делать. И самая большая награда и самая большая отдача, да, то, что нас заряжает энергией, прежде всего, это люди, которые вот так приходят к нам с благодарностью и говорят: «Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что в трудную минуту мы знаем, куда прийти и кто нам поможет». И эти истории как раз они и дают ту самую силу и энергию, и понимание того, что мы за правое дело, что мы за страну, что мы за наш регион, за наших людей. Они дают внутренний дух не сдаваться, а идти до конца. С другой стороны, конечно, это вот такие награды, да, и как премия «Мы вместе», как доброволец России, как доброволец Белгородчины, и какие-то благодарности, когда мы видим, что не только благополучатели наши отмечают наш вклад, а и региональные власти на федеральном уровне поддерживают, да, и это очень приятно, что мы не одни, что мы имеем твердую опору, и вот в такие моменты мы однозначно, точно понимаем, что мы движемся в правильном направлении. И еще хочется сказать, что своим примером мы и другим даем заряд той самой энергии. И когда я как руководитель клуба, очень часто меня приглашают в разные регионы нашей страны. Вот недавно мы были в Ханты-Мансийске, была в Казани, сейчас буквально пригласили поездку в Астрахань, была в Красноярске и участвовала на форумах, рассказывала о нас, о нашем регионе, о нашей непростой ситуации, о нашей волонтерской деятельности, об участниках клуба, да, вот сколько мы вообще все делаем. То вы знаете, люди со слезами на глазах, и они настолько проникаются нравится, они настолько чувствуют, и они включаются в помощь.
3: Но здесь же должно быть умение донести правильно эту информацию, потому что есть много людей, которые говорят, но так мало, которых слышат.
2: Я думаю, что нужно говорить сердцем. Правду. Вот от души, ничего там не придумывая, не выстраивая каких-то специальных схем публичного выступления. Просто если ты говоришь от сердца, то люди всегда это чувствуют, и они слышат. Они слышат не ушами, они тоже слышат своими сердцами. И это отзывается, люди откликаются. И я вижу, какое количество россиян тоже включено, тоже хотят помочь, тоже стараются. И на самом деле мы очень эмпатичные. Нас, россиян, русских, нас отличают вот то чувство эмпатии, милосердия. Это у нас как генетический код такой. Поэтому если ты говоришь от души, если ты говоришь сердцем, то тебя обязательно услышат.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В. И Томаровки на строителей.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
2: Вспомните свое детство. Каким оно было?
4: По-разному. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
2: Чем занимались в детстве?
4: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
2: Это пригодилось вам в жизни?
4: Да. Я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
2: А чем вы занимаетесь сейчас?
4: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их и реализую.
2: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
4: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
2: Это вы сейчас слова подбираете?
4: Конечно.
2: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
4: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
2: Как вы попали на специальную военную операцию?
4: Добровольцем. Я хотел еще в 2014 году сбежать.
2: Что помешало? Или кто?
4: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
2: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
4: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
2: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
4: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
2: Почувствовала?
4: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
2: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
4: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
2: 10 месяцев.
4: Получается так.
2: Какая была задача?
4: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего? Давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
2: Вы вернулись домой без ранений?
4: Ну, да. так получилось.
2: Как вы думаете, как вам это удалось?
4: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса самосохранения. Через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть, если оно пролетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
2: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Ну, сейчас регулярно.
2: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
4: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
0: Алло.
4: Алло, мамуль.
0: Привет, мамуль, привет.
4: Здравствуй, добрый слушай. День. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Так. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
0: Ой, слушай, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
4: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
0: Спасибо большое тебе.
4: Целую, мам.
0: За то, что не забываешь. Всего доброго, целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
4: Постараюсь.
0: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего. Удачи тебе во всем.
4: И тебе, мамуль.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

0: тому, что в России живу.
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж Влада Автобелогорье. Район Спутника. Не оферта.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика, работа рядом.
6: Владис, агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
7: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин — это...

как, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин – это пролитая кровь, а дорога на Берлин – это след.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: рождение, сирота у победы, 100 отцов поражение, сирота.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Ну что, дорогие друзья, осталось последние 3 дня лета. Впереди День знаний, с наступлением которого я всех школяров и студентов, а прежде всего их родителей, искренне, хотя и немного заранее, поздравляю. Но вернемся к текущим событиям. Жители Херсона призывают эвакуироваться из города. С таким заявлением выступил глава тамошней оккупационной администрации некто Прокудин. По его словам, из-за серьезных разрушений ТЭЦ этой зимой, вероятно, не сможет работать в штатном режиме, поэтому город может надолго остаться без света и тепла. «Нафтогаз» также подтвердил, что в результате удара кабами ТЭЦ получила критические разрушения, полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции. Ой, а что же такое случилось? Ведь вооруженные силы России могли разрушить окончательно Херсонскую ТЭЦ еще давно и оставить город полностью без электричества и тепла. Но не уничтожали этот объект полностью ПАМами, а били частично, по некоторым узлам, выводили на время ее из эксплуатации. А это прямое следствие развязанной укронацистами инфраструктурной войны, той самой операции по принуждению России к миру. 40 дней им отвели на наш перелом. Ракеты, дроны по гражданским объектам, складам, нефтянке. И Россия должна была осыпаться. 5 августа срок истек. И наш президент Владимир Путин беспощадно подвел итог этой очередной авантюры. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат, заявил президент. Расширение наших ударов по украинской инфраструктуре Путин прямо назвал зеркальным ответом. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Хотели выбить нашу экономику? Горят цеха и товарные склады от Львова до Запорожья. Полезли к нашей логистике? Черное море закрыто. Узлы и тяга на железке жгутся методично. Отдельной строкой сельхозпродукция, с которой банка кормится валютой. Теперь их чиновники бегают по трибунам ООН и пугают мир голодом. Путин на это отвечает цифрой. У нас в этом году не меньше 60 миллионов тонн на экспорт. Дефицита мировые рынки не увидят. Мы готовы поделиться, если украинского зерна кому-то не хватает. По ситуации в наших тылах без бравады. Прилеты у нас есть. Ущерб тоже. И каждый погибший. Не строчка в сводке. Президент сказал об этом отдельно. Это трагедия отдельно взятой семьи. И наше общее горе. Отсюда и разговор про ПВО, про координацию военных с гражданскими, про восстановление объектов. Не самоуспокоение, а список задач. По словам Путина, Киев через посредников ищет, как из этой ямы выбраться, из ямы, которую сам себе и вырыл, под аплодисменты кураторов. И предложения оттуда идут, но по интеллигентной оценке президента, экзотического характера. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле, подчеркнул он. Реалии на земле – это наши войска, которые нарастили темп на всех направлениях, пока в Киеве считали дни своей 40-дневной кампании. Договариваться придется с этими реалиями, а не с кураторами. Хотели войну на истощение? Получите. Херсону грозит тотальная гуманитарная катастрофа этой зимой. Город превращается в каменные джунгли. Зеленский сам спровоцировал эскалацию, которая угрожает масштабной гуманитарной катастрофой. И еще и Запорожью, Харькову, Чернигову, Сумам и всей левобережной Украины, плюс Киеву, Николаеву и Одессе. Жители этих городов должны сказать спасибо Зеленскому за будущую черную зиму 2.0, которая будет намного сложнее предыдущей. Всем на оставшихся частях Украины уже стало ясно, что на террористические удары ВСУ Россия будет отвечать сильнее и сильнее, что будет полностью уничтожать украинский бизнес, логистику и остатки и так еле-еле работающей экономики. Но на банковые решили не останавливаться, а наоборот ускорить процесс. Причина банальна. Именно эти удары помогают демонстрировать хоть какой-то успех в войне, так как на фронте у них только отступление, а сказки о потужном наступлении ВСУ уже не работают. Плюс к этому, если на Украине начнется гуманитарная катастрофа, то Зеленский использует это для личного пиара и усиления отлова крепостных. Киев могут ждать практически круглосуточной атаки реактивными шахедами. Они так называют наши герани, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, Россия меняет тактику и все чаще бьет не только по энергетике, но и по складам, логистическим центрам промышленности, ритейлу и другому бизнесу. Цель – системно ослабить украинскую экономику и создавать постоянное давление на тыл. Одновременно Россия резко наращивает производство более быстрых реактивных дронов, отметил эксперт. По данным их разведки, Россия сейчас способна выпускать около 3000 Герани-4 и Герани-5 в месяц, а общий план производства различных Гераней, Гарпий, Гербер на август составляет около 11 тысяч единиц. Заметим, это их подсчеты. На самом деле гораздо больше. Мы уже не раз их удивляли. По словам Мусиенко, по Киеву возможны как одиночные пуски, так и группами до 20 реактивных дронов. То есть нынешние почти непрерывные тревоги могут стать не разовой историей, а новой тактикой России. Постоянно держать под ударом столицу и экономический тыл страны. Уже сегодня наша армия массово бьет по всей складской агломерации Киева и области, тем самым оставляя столицу без провизии, лекарств, стройматериалов и так далее. Фактически обрезает всю инфраструктуру. Украинские аналитики уже в панике. Это приведет к тому, что столицу и все северо-восточное направление будет сложно содержать. А значит, здесь явно просматривается долгосрочная стратегия по подготовке Черниговского и северо-сумского наступления вооруженных сил РФ, чтобы срезать выступ на севере, откуда ВСУ постоянно запускают дроны в направлении Москвы. Плюс к этому выход к Чернигову, который превратит его в мертвый город, как Херсон. Далее даст доступ России постоянно кошмарить Киев, превращая его в зону боевых действий. Это нанесет Украине колоссальный экономический ущерб. У Зеленского даже рассматривали план во вторжении с этого направления в Россию, но отказались пока, так как не хватает ресурсов. Тем более, многие командиры против были, так как есть пример Курской авантюры, которая привела к фатальным последствиям для ВСУ, которая уже готовится к обороне Сум. Трагически заключают они. Показушная акция по сбитию в четверг баллистики над Киевом была реализована из старых запасов, которые хранились на всякий случай для охраны важных целей. Новые ракеты только едут. Таким образом, марионеточная власть хочет поднять моральный дух общества, закинуть переможные месседжи в соцсети и отвлечь всех от коррупционных кейсов власти. Но и с этим щось пошло не так. Хоть в отчетах что-то сбивали, но очень много пропустили. Наши ракеты и герани попали по большим складам в Борисполе. Летело и летит по Одессе и области. Измаильский и Ильичевский порты под ударами. Кривому Рогу, Полтаве, Кременчугу также досталось после ночного обстрела. При этом постоянно летит по Харькову, Запорожью, Херсону. Причем недорогие ракеты, а массовые кабы. Эксперты в Киеве прогнозируют, ПВО будет постоянно в дефиците и не сможет прикрыть даже 20% важных объектов страны. Все громкие заявления Зеленского о том, что Киев получит ПВО, это попытка создать иллюзию перемоги для общества. Украина без бизнеса и промышленности, а украинцы без работы и средств к существованию. Это результат очередной авантюры. Украинский маркетплейс увольняет часть сотрудников из-за последствий российских атак на логистические комплексы, говорится в сообщении компании. Сеть метро скоро закроется на Украине, как и остальные крупные сети, так как потери бизнеса оцениваются в миллиарды долларов, а помогать им никто не будет. Также без работы останутся тысячи работников АЗС и агропромышленного комплекса. Зеленскому подходит такой сценарий, ведь загнав народ за черту бедности, он вынудит всех идти воевать, так как денег заработать на жизнь будет негде. Тем более жить и прятаться в холодных и темных квартирах будет невозможно. А и без того призрачные надежды, что за граница нам поможет, тают с каждым днем. Запасы ракет «Патриот» в Европе находятся на критическом уровне, сообщает Associated Press. Агентство пишет, что вооруженные силы США испытывают критическую нехватку современных противоракетных комплексов в Европе, вызванную войной с Ираном. И это вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением. По словам представителя Пентагона, наиболее тревожный дефицит касается противоракетных комплексов «Патриот», способных хоть как-то, через раз, но сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты. В случае нанесения России баллистических ракетных ударов, например, по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в положении, аналогичном Украине, и будет вынуждено получать удар за ударом, заявил представитель Пентагона. В Европе у американских военных определенно недостаточно ракет «Патриот», чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку. А их возможности по защите единичного ракетного удара или от случайной российской ракеты, отклонившись от курса, очень ограничены, заявил американский чиновник. На этом фоне Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории, заявил замминистра обороны страны Павел Залевский. Как сообщает Reuters, он сказал об этом прямо в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории, заявил Залевский. А ведь раньше так хотела, аж из штанов выпрыгивала. Кстати, нашу новую, дешевую, но очень эффективную ракету-дрон «Бандероль» языкастые западные журналисты охарактеризовали как надгробный крест, который армия России забивает крышку гроба Украины. Их невозможно сбить дешевыми дронами-перехватчиками, а только ПВО, которого также уже мало, и оно не справляется с наплывом этих смертоносных посылок. И замечают, что чем больше будет таких вот игрушек у России, тем сильнее будут разрушения на Украине. И ей даже 300 патриотов не помогут. В общем, наша стратегия на эту осень понятна. Неуклонное наступление на земле и вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Теперь никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю, все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения, не уцелеет ничего. Отбить у коалиции желающих желание желать – вот наша задача на предстоящую осень.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 2175.
8: «Негабаритика» – работа рядом.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 29 августа, синоптики обещают в регионе переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На волнистых берегах в русском поле город-труженик стоит Божьей волей, отражается в воде куполами, вписан в летописи времен кораблями. Книга жизни твоя не закрыта, в переплете берегов не забыта. Никогда и нигде не уронишь свое доброе имя Воронеж.
2: Воронеж известен с конца 16 столетия как оплот московского государства. Город был призван защищать столицу от набегов крымских татар.
1: Петр I сделал Воронеж колыбелью российского флота. Город расположен на берегу реки Воронеж, недалеко от Дона. В его окрестностях росли вековые дубы и сосны, служившие материалом для строительства судов. Недалеко залегала Липецкая руда, из которой можно было выплавлять пушки для флота и другое оружие.
2: Строительство флота началось зимой 1695 года, а уже к весне следующего года были готовы два больших корабля и несколько мелких судов. Летом строительство флота было окончено, и Петр I совершил на нем два похода против турок. За 15 лет в Воронеже было построено более 200 кораблей, что позволило России одержать ряд побед.
1: В 1930 году в городе были размещены большой и малый аэродромы, полигон для бомбометания и стрельб. В этом же году, 4 августа, в 2 километрах от Воронежа был сброшен первый советский военно-воздушный десант из 12 человек. С тех пор день 2 августа в России празднуется как день рождения воздушно-десантных войск.
2: В первый день Великой Отечественной войны Воронежская область была переведена на военное положение.
1: На предприятиях началось массовое производство военной продукции. Заводы выпускали реактивные минометы «Катюша», самолеты-штурмовики «Ил-2», авиационные двигатели, радиостанции, снаряжение для красноармейцев.
2: На протяжении всего 41 года шла плановая мобилизация граждан призывного возраста в армию. Одновременно тысячи воронежцев влились в состав истребительных батальонов и десятки тысяч в состав подразделений народного ополчения, в том числе коммунистического добровольческого полка. Впоследствии этот полк дойдет до Вены и станет первым, получившим звание гвардейский.
1: 22 октября образован городской комитет обороны. К ноябрю большинство крупных производств были вывезены на восток.
2: Десятки тысяч железнодорожников обеспечивали эвакуацию промышленных предприятий и населения, подвоз войск и грузов к Сталинграду, работая при этом в условиях постоянных бомбежек и артобстрелов.
1: Воронеж был одним из трех городов СССР, где 7 ноября 1941 года провели парад для поднятия морального духа армии и мирных жителей. В марше участвовало более 100 тысяч человек.
2: После успешного контрнаступления советских войск под Москвой линия фронта стабилизировалась в 120 километрах западнее города.
1: В конце июня 1942-го вражеская армада, состоящая из 4 немецких дивизий и армии Паулюса, подразделений венгерской, румынской и итальянской армий, должна была опрокинуть советские войска, оборонявшие Воронеж.
2: Со взятием города перед немецким командованием открывался широкий плацдарм для наступления с севера на Сталинград, с юга на Москву, на восточном направлении на Среднюю Волгу. У противника появился бы шанс расколоть Советский фронт.
1: Усилились налеты вражеской авиации. Бомбардировщики успевали за день совершать до 2000 вылетов. В один из выходных дней немецкая авиация целенаправленно разбомбила сад пионеров. Тогда там погибли 300 детей.
2: К 3 июля немецкие войска прорвали оборону на стыке армий Брянского фронта, вышли к реке Дон и создали плацдармы западнее и юго-западнее города.
1: Через три дня танки и мотопехота 4-й немецкой танковой армии прорвались в Воронеж и к исходу 9 июля овладели его правобережной частью.
2: Но уже на следующий день северо-восточная окраина была отбита. В ходе обороны города в июле его защитники остановили противника, отстояли левобережье и на несколько дней задержали прорыв немецкой группы армий к Сталинграду, сорвав план окружения Юго-Западного фронта.
1: Территория Воронежа была разделена на две части – свободную и оккупированную. Ожесточенная борьба шла за каждый квартал, улицу, за каждый дом. Советская левобережная часть города сражалась так отчаянно, что немцы вынуждены были снять целую дивизию из-под Сталинграда и направить ее в Воронеж. Как враг ни старался, но полностью захватить город ему не удалось.
2: Жители города организовали более полутора сотен партизанских отрядов, по 5000 человек в каждом. Фашисты в отместку на их успешные действия устроили на захваченной половине города настоящий террор. Так в песчаном логе расстреляли 450 раненых и больных. Деревья Первомайского сада стали виселицами для воронежцев. Всему населению предписывалось покинуть город.
1: Несмотря на беспримерное мужество и героизм советских солдат и жителей, полностью освободить город долгое время не удавалось. И только 25 января 1943 года, после мощного удара армии под командованием генерала Черняховского, фашисты были выбиты из Воронежа.
3: января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж. Количество пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 тысяч солдат и офицеров.
2: 212 дней продолжалась оборона города, дольше, чем оборона Сталинграда. Под Воронежем была уничтожена 320-тысячная группировка немецких, венгерских, румынских и итальянских войск. Для противника потери были очень ощутимы и трудновосполнимы.
1: Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав треть сил противника. Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления немецких войск.
2: Дорогой ценой досталась победа над врагом и освобождение Воронежа. Советские потери составили около 400 тысяч человек. Город почти полностью был разрушен. На месте большинства зданий остались лишь развалины, да и те были заминированы. Не было света, воды, тепла. Парки и сады вырублены.
1: Уже в январе 1943 года воронежцы приступили к восстановлению города. Большую работу проделали минеры, обезвредив более 300 тысяч мин и не разорвавшихся бомб и снарядов.
2: В ноябре 1945-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Воронежа. В конце 40-х годов было завершено восстановление промышленных предприятий, а к середине 50-х – жилых и общественных зданий.
1: Вновь заработали заводы шинной и тяжелых механических прессов. На электросигнале был налажен выпуск телевизоров. Открылись и новые предприятия машиностроения и электронной промышленности.
2: За годы войны погибло более 32 тысяч воронежцев и 46 тысяч ушедших на фронт. Героями Советского Союза стали 13 уроженцев города, трое – полными кавалерами орденов славы.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, захоронений и мемориалов. В их числе братские могилы у памятника славы, мемориальный комплекс с могилой неизвестного солдата и вечным огнем, памятник генералу Черняховскому, мемориал на Чижовском плацдарме. В парке патриотов находится музей-диорама и мемориал, посвященный воронежцам, героям Советского Союза и России.
2: 16 февраля 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Воронежу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается...

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце. Включай Радио Z.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика, работа рядом.
5: «Владис», агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду. Дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю. И дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля. Защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск, и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Радио Z. Гордимся. Оповещаем.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. Тема сегодняшнего разговора – премия «Мы вместе», и мы продолжаем нашу беседу.
2: Сейчас у нас идет программа обучения участников клуба премии «Мы вместе» в Белгородской области. В рамках обучающей программы мы затрагиваем разные темы. Вот, допустим, буквально вчера был вебинар, посвященный искусственному интеллекту. Угу. То есть, как использовать искусственный интеллект как раз при написании таких заявок, как на премию, как на фонд президентских грантов, как на разные конкурсы, и как это все работает. У нас были темы, затронутые отдельно каждого грантового конкурса, как получить ресурсы, которых всегда не хватает. Угу. Вот в рамках обучения эта программа была поддержана нашим грантом Министерства молодежной политики Белгородской области, за что им огромное спасибо. Сейчас готовится к изданию сборник лучших практик участников клуба, и тоже будет отдельная презентация, в которой мы как раз расскажем об участниках и об их проектах. Ну а вообще, конечно, самое ценное – это люди, которые горят своей идеей. У нас есть совет клуба, у нас есть актив клуба. Те люди, которые каждый день своими проектами, своей деятельностью делают что-то очень важное, полезное. Многие ребята у нас встречаются с подрастающим поколением, в школах рассказывают о волонтерской деятельности, о помощи военнослужащим. У нас есть замечательные представители в Валуйках. Это волонтеры РЖД, которые тоже делают уникальные проекты по поддержке и деток в социальных учреждениях, и пожилых людей. Высаживают деревья, помогают военнослужащим. У нас есть проект Союза добровольцев, поддержка раненых ребят, да, в госпиталях. У нас есть Ирина Хлынцева, которая как раз стала полуфиналистом. Проект первой помощи для дошкольников. Это очень интересная тема, и вот ей удалось найти тот подход и важность описать, да, того, что воспитывать нужно с дошкольного возраста, когда ребенок еще маленький, и давать ему какие-то базовые понятия оказания первой помощи, основ безопасности. И в нашем регионе это, наверное, особенно актуально, когда и дети в том числе с раннего возраста уже понимают, как себя вести, что делать и чем они могут помочь в случае, если они оказались в какой-то ситуации, где есть рядом пострадавшие.
1: Юля, где взять столько сил для того, чтобы все проекты реализовывать, которые реализовываются? Где взять столько энергии? Как это вообще происходит у вас?
2: Вы знаете, а не надо думать, где их брать. Надо просто брать и делать. И самая большая награда и самая большая отдача, да, то, что нас заряжает энергией, и прежде всего, это люди, которые вот так приходят к нам с благодарностью и говорят: «Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что в трудную минуту мы знаем, куда прийти и кто нам поможет». И эти истории как раз они и дают ту самую силу и энергию, и понимание того, что мы за правое дело, что мы за страну, что мы за наш регион, за наших людей. Они дают внутренний дух не сдаваться, а идти до конца. С другой стороны, конечно, это вот такие награды, да, и там, как премия «Мы вместе», как «Доброволец России», как «Доброволец Белгородчины», и какие-то благодарности, когда мы видим, что не только благополучатели наши отмечают наш вклад, а и региональные власти на федеральном уровне поддерживают, да, и это очень приятно, что мы не одни, что мы имеем твердую опору, и вот в такие моменты мы однозначно, точно понимаем, что мы движемся в правильном направлении. И еще хочется сказать, что своим примером мы и другим даем заряд той самой энергии. И когда я как руководитель клуба, очень часто меня приглашают в разные регионы нашей страны. Вот недавно мы были в Ханты-Мансийске, была в Казани, сейчас буквально пригласили поездку в Астрахань, была в Красноярске и участвовала на форумах, рассказывала о нас, о нашем регионе, о нашей непростой ситуации, о нашей волонтерской деятельности, об участниках клуба, да, вот сколько мы вообще все делаем. То вы знаете, люди со слезами на глазах, и они настолько проникаются сердца. Они настолько чувствуют, и они включаются в помощь.
3: Но здесь же должно быть умение донести правильно эту информацию, потому что есть много людей, которые говорят, но так мало, которых слышат.
2: Я думаю, что нужно говорить сердцем. Правду. Вот от души, ничего там не придумывая, не выстраивая каких-то специальных схем публичного выступления. Mm-hmm. Просто если ты говоришь от сердца, то люди всегда это чувствуют, и они слышат. Они слышат не ушами, они тоже слышат своими сердцами. И это отзывается, люди откликаются. И я вижу, какое количество россиян тоже включено, тоже хотят помочь, тоже стараются. И на самом деле мы очень эмпатичные. Нас, россиян, русских, нас отличает вот то чувство эмпатии, милосердия. Это у нас как генетический код такой. Поэтому если ты говоришь от души, если ты говоришь сердцем, то тебя обязательно услышат.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

сердце. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
2: Вспомните свое детство, каким оно было?
4: По-разному. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
2: Чем занимались в детстве?
4: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
2: Это пригодилось вам в жизни?
4: Да. Я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
2: А чем вы занимаетесь сейчас?
4: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их и реализую.
2: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
4: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал. 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
2: Это вы сейчас слова подбираете?
4: Конечно.
2: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
4: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
2: Как вы попали на специальную военную операцию?
4: Добровольцем. Я хотел еще в 14 году сбежать.
2: Что помешало? Или кто?
4: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
2: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
4: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
2: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
4: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
2: Почувствовала?
4: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
2: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
4: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 2023 я был уже в России.
2: 10 месяцев.
4: Получается так.
2: Какая была задача?
4: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
2: Вы вернулись домой без ранений.
4: Ну, да, так получилось.
2: Как вы думаете, как вам это удалось?
4: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть, если оно прилетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
2: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Ну, сейчас регулярно.
2: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
4: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
0: Алло.
4: Алло, мамуль.
0: Привет, мамушка, привет.
4: Здравствуй, добрый слушай. День. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
0: Ой, боже. Ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
4: Ладно, мам, прости еще раз.

0: спасибо большое тебе.
1: Целую.
0: За то, что не забываешь. Всего доброго. Целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
1: Постараюсь.
0: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго. Всего хорошего. Удачи тебе во всем.
1: И тебе, мамуль.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

Поклонимся низко, сумевшим сберечь и русскую землю, и русскую речь. Мы вечную славу ковали в боях, где

0: время победы. Мы встаем как один.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: наполняет мою грудь. Лес вдали такой пушистый, любо-дорога взглянуть, любо-дорога взглянуть, взглянуть.
1: Радио Z. Гордимся.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Негабаритика. Работа рядом.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: родная, экипажу танка на позицию, ребята, в бой. Все, родная, экипажу танка. На позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На волнистых берегах в русском поле город-труженик стоит Божьей волей, отражается в воде куполами, вписан в летописи времен кораблями. Книга жизни твоя не закрыта, в переплете берегов не забыта. Никогда и нигде не уронишь свое доброе имя Воронеж.
2: Воронеж известен с конца 16 столетия как оплот московского государства. Город был призван защищать столицу от набегов крымских татар.
1: Петр I сделал Воронеж колыбелью российского флота. Город расположен на берегу реки Воронеж, недалеко от Дона. В его окрестностях росли вековые дубы и сосны, служившие материалом для строительства судов. Недалеко залегала Липецкая руда, из которой можно было выплавлять пушки для флота и другое оружие.
2: Строительство флота началось зимой 1695 года, а уже к весне следующего года были готовы два больших корабля и несколько мелких судов. Летом строительство флота было окончено, и Петр I совершил на нем два похода против турок. За 15 лет в Воронеже было построено более 200 кораблей, что позволило России одержать ряд побед.
1: В 1930 году в городе были размещены большой и малый аэродромы, полигон для бомбометания и стрельб. В этом же году, 4 августа, в 2 километрах от Воронежа был сброшен первый советский военно-воздушный десант из 12 человек. С тех пор день 2 августа в России празднуется как день рождения воздушно-десантных войск.
2: В первый день Великой Отечественной войны Воронежская область была переведена на военное положение.
1: На предприятиях началось массовое производство военной продукции. Заводы выпускали реактивные минометы «Катюша», самолеты-штурмовики Ил-2, авиационные двигатели, радиостанции, снаряжение для красноармейцев.
2: На протяжении всего 41 года шла плановая мобилизация граждан призывного возраста в армию. Одновременно тысячи воронежцев влились в состав истребительных батальонов и десятки тысяч в состав подразделений народного ополчения, в том числе коммунистического добровольческого полка. Впоследствии этот полк дойдет до Вены и станет первым, получившим звание гвардейский.
1: 22 октября образован городской комитет обороны. К ноябрю большинство крупных производств были вывезены на восток.
2: Десятки тысяч железнодорожников обеспечивали эвакуацию промышленных предприятий и населения, подвоз войск и грузов к Сталинграду, работая при этом в условиях постоянных бомбежек и артобстрелов.
1: Воронеж был одним из трех городов СССР, где 7 ноября 1941 года провели парад для поднятия морального духа армии и мирных жителей. В марше участвовало более 100 тысяч человек.
2: После успешного контрнаступления советских войск под Москвой линия фронта стабилизировалась в 120 километрах западнее города.
1: В конце июня 1942-го вражеская армада, состоящая из 4 немецких дивизий и армии Паулюса, подразделений венгерской, румынской и итальянской армий, должна была опрокинуть советские войска, оборонявшие Воронеж.
2: Со взятием города перед немецким командованием открывался широкий плацдарм для наступления с севера на Сталинград, с юга на Москву, на восточном направлении на Среднюю Волгу. У противника появился бы шанс расколоть Советский фронт.
1: Усилились налеты вражеской авиации. Бомбардировщики успевали за день совершать до 2000 вылетов. В один из выходных дней немецкая авиация целенаправленно разбомбила сад пионеров. Тогда там погибли 300 детей.
2: К 3 июля немецкие войска прорвали оборону на стыке армий Брянского фронта, вышли к реке Дон и создали плацдармы западнее и юго-западнее города.
1: Через три дня танки и мотопехота 4-й немецкой танковой армии прорвались в Воронеж и к исходу 9 июля овладели его правобережной частью.
2: Но уже на следующий день северо-восточная окраина была отбита. В ходе обороны города в июле его защитники остановили противника, отстояли левобережье и на несколько дней задержали прорыв немецкой группы армий к Сталинграду, сорвав план окружения Юго-Западного фронта.
1: Территория Воронежа была разделена на две части – свободную и оккупированную. Ожесточенная борьба шла за каждый квартал, улицу, за каждый дом. Советская левобережная часть города сражалась так отчаянно, что немцы вынуждены были снять целую дивизию из-под Сталинграда и направить ее в Воронеж. Как враг ни старался, но полностью захватить город ему не удалось.
2: Жители города организовали более 150 партизанских отрядов, по 5000 человек в каждом. Фашисты в отместку на их успешные действия устроили на захваченной половине города настоящий террор. Так в песчаном логе расстреляли 450 раненых и больных. Деревья Первомайского сада стали виселицами для воронежцев. Всему населению предписывалось покинуть город.
1: Несмотря на беспримерное мужество и героизм советских солдат и жителей, полностью освободить город долгое время не удавалось. И только 25 января 1943 года, после мощного удара армии под командованием генерала Черняховского, фашисты были выбиты из Воронежа.
3: «25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж! Количество пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 тысяч солдат и офицеров!»
2: 212 дней продолжалась оборона города, дольше, чем оборона Сталинграда. Под Воронежем была уничтожена 320-тысячная группировка немецких, венгерских, румынских и итальянских войск. Для противника потери были очень ощутимы и трудновосполнимы.
1: Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав треть сил противника. Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления немецких войск.
2: Дорогой ценой досталась победа над врагом и освобождение Воронежа. Советские потери составили около 400 тысяч человек. Город почти полностью был разрушен. На месте большинства зданий остались лишь развалины, да и те были заминированы. Не было света, воды, тепла. Парки и сады вырублены.
1: Уже в январе 1943 года воронежцы приступили к восстановлению города. Большую работу проделали минеры, обезвредив более 300 тысяч мин и не разорвавшихся бомб и снарядов.
2: В ноябре 1945-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Воронежа. В конце 40-х годов было завершено восстановление промышленных предприятий, а к середине 50-х – жилых и общественных зданий.
1: Вновь заработали заводы шинной и тяжелых механических прессов. На электросигнале был налажен выпуск телевизоров. Открылись и новые предприятия машиностроения и электронной промышленности.
2: За годы войны погибло более 32 тысяч воронежцев и 46 тысяч ушедших на фронт. Героями Советского Союза стали 13 уроженцев города, трое – полными кавалерами орденов славы.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, захоронений и мемориалов. В их числе братские могилы у памятника славы, мемориальный комплекс с могилой неизвестного солдата и вечным огнем, памятник генералу Черняховскому, мемориал на Чижовском плацдарме. В парке патриотов находится музей-диорама и мемориал, посвященный воронежцам, героям Советского Союза и России.
2: 16 февраля 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Воронежу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Воронеж».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Негабаритика. Работа рядом.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на «Строителей».
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. Тема сегодняшнего разговора – премия «Мы вместе», и мы продолжаем нашу беседу.
2: Сейчас у нас идет программа обучения участников клуба премии «Мы вместе» в Белгородской области. В рамках обучающей программы мы затрагиваем разные темы. Вот, допустим, буквально вчера был вебинар, посвященный искусственному интеллекту. Mm-hmm. То есть как использовать искусственный интеллект как раз при написании таких заявок, как на премию, как на фонд президентских грантов, как на разные конкурсы. И как это все работает. У нас были темы, затронутые отдельно каждого грантового конкурса. Как получить ресурсы, которых всегда не хватает. Mm-hmm. Вот в рамках обучения эта программа была поддержана нашим грантом Министерства молодежной политики Белгородской области, за что им огромное спасибо. Сейчас готовится к изданию сборник лучших практик участников клуба, и тоже будет отдельная презентация, в которой мы как раз расскажем об участниках и об их проектах. Ну а вообще, конечно, самое ценное – это люди, которые горят своей идеей. У нас есть совет клуба, у нас есть актив клуба, те люди, которые каждый день своими проектами, своей деятельностью делают что-то очень важное, полезное. Многие ребята у нас встречаются с подрастающим поколением, в школах рассказывают о волонтерской деятельности, о помощи военнослужащим. У нас есть замечательные представители в Валуйках. Это волонтеры РЖД, которые тоже делают уникальные проекты по поддержке и деток в социальных учреждениях, и пожилых людей. Высаживают деревья, помогают военнослужащим. У нас есть проект Союза добровольцев, поддержка раненых ребят, да, в госпиталях. У нас есть Ирина Хлынцева, которая как раз стала полуфиналистом. Проект первой помощи для дошкольников. Это очень интересная тема, и вот ей удалось найти тот подход и важность описать, да, того, что воспитывать нужно с дошкольного возраста, когда ребенок еще маленький, и давать ему какие-то базовые понятия оказания первой помощи, основ безопасности. И в нашем регионе это, наверное, особенно актуально, когда и дети в том числе с раннего возраста уже понимают, как себя вести, что делать и чем они могут помочь в случае, если они оказались в какой-то ситуации, где есть рядом пострадавшие.
1: Юля, где взять столько сил для того, чтобы все проекты реализовывать, которые реализовываются? Где взять столько энергии? Как это вообще происходит у вас?
2: Вы знаете, а не надо думать, где их брать. Надо просто брать и делать. И самая большая награда и самая большая отдача, да, то, что нас заряжает энергией, прежде всего, это люди, которые вот так приходят к нам с благодарностью и говорят: «Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что в трудную минуту мы знаем, куда прийти и кто нам поможет». И эти истории как раз они и дают ту самую силу и энергию, и понимание того, что мы за правое дело, что мы за страну, что мы за наш регион, за наших людей. Они дают внутренний дух не сдаваться, а идти до конца. С другой стороны, конечно, это вот такие награды, да, и как премия «Мы вместе», как доброволец России, как доброволец Белгородчины, и какие-то благодарности, когда мы видим, что не только благополучатели наши отмечают наш вклад, а и региональные власти на федеральном уровне поддерживают, да, и это очень приятно, что мы не одни, что мы имеем твердую опору, и вот в такие моменты мы однозначно, точно понимаем, что мы движемся в правильном направлении. И еще хочется сказать, что своим примером мы и другим даем заряд той самой энергии. И когда я как руководитель клуба, очень часто меня приглашают в разные регионы нашей страны. Вот недавно мы были в Ханты-Мансийске, была в Казани, сейчас буквально пригласили поездку в Астрахань, была в Красноярске и участвовала на форумах, рассказывала о нас, о нашем регионе, о нашей непростой ситуации, о нашей волонтерской деятельности, об участниках клуба, да, вот сколько мы вообще все делаем. То вы знаете, люди со слезами на глазах, и они настолько проникаются нравится. Они настолько чувствуют, и они включаются в помощь.
3: Но здесь же должно быть умение донести правильно эту информацию, потому что есть много людей, которые говорят, но так мало, которых слышат.
2: Я думаю, что нужно говорить сердцем. Правду. Вот от души, ничего там не придумывая, не выстраивая каких-то специальных схем публичного выступления. Mm-hmm. Просто если ты говоришь от сердца, то люди всегда это чувствуют, и они слышат. Они слышат не ушами, они тоже слышат своими сердцами. И это отзывается, люди откликаются. И я вижу, какое количество россиян тоже включено, тоже хотят помочь, тоже стараются. И на самом деле мы очень эмпатичные. Нас, россиян, русских, нас отличают вот то чувство эмпатии, милосердия. Это у нас как генетический код такой. Поэтому если ты говоришь от души, если ты говоришь сердцем, то тебя обязательно услышат.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и к

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8 800 600 ровно 2175.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
7: Вспомните свое детство, каким оно было?
9: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
7: Чем занимались в детстве?
9: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
7: Это пригодилось вам в жизни?
9: Да. Я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
7: А чем вы занимаетесь сейчас?
9: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их, ну, и реализую.
7: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
9: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
7: Это вы сейчас слова подбираете?
9: Конечно.
7: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
9: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
7: Как вы попали на специальную военную операцию?
9: Добровольцем. Я хотел еще в 2014 году сбежать.
7: Что помешало? Или кто?
9: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Mm-hmm. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
7: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
9: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
7: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
9: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась, и когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
7: Почувствовала?
9: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
7: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
9: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
7: 10 месяцев.
9: Получается так.
7: Какая была задача?
9: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал. Угу. Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
7: Вы вернулись домой без ранений?
9: Ну, да, так получилось.
7: Как вы думаете, как вам это удалось?
9: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса, самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть, если оно пролетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать, это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
7: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
9: Ну, сейчас регулярно.
7: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
9: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
0: Алло.
9: Алло, мамуль.
0: Привет, мамушка, привет.
9: Здравствуй, слушай. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
0: Ой, слушай, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
9: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
0: Спасибо большое тебе.
9: Целую, мам.
0: За то, что не забываешь. Всего доброго, целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
9: Постараюсь.
0: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего. Удачи тебе во всем.
9: И тебе, мамуль.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

0: тебе рассвет.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

ракеты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз,

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

дышит в твое окно.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым, содержись, святой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Песни нашей победы.
1: Течет река бессмертного полка, по улицам, проспектам, по стране

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 августа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 25. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
3: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Еще совсем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Подходит лихо, за спиной подходит тихо, к нашим братьям, сыновьям, морок застит им глаза, пеленою снов тревога.

Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: А поле боя держится на танках.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.